Планета FM. Все свои. Планета FM.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: в Оренбуржье 7.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев начал рабочую неделю со встречи с талантливой молодежью, выпускниками 2026 года, набравшими максимальные баллы на едином госэкзамене. Среди них медалисты, победители олимпиад и конкурсов. Ребята рассказали о своих планах. Большинство выбрали информационные технологии и инженерное дело, кто-то журналистику и медицину. Губернатор поделился своим опытом, почему решил стать строителем, и отметил, что полученное образование помогает ему в руководстве региона. Субботний онкодесант продолжает свою работу. В минувшие выходные бригада Оренбургского областного онкодиспансера провела выездной прием жителей Солилецкого муниципального округа. Осмотрено и проконсультировано 62 пациента, более 10 из них направлены в диспансер для дальнейшего дообследования. С начала сезона субботний онкодесант посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский, Тюльганский, Курманаевский районы и Солилецкий городской округ. Охват составил 486 пациентов. Профилактическая акция проводится. С 2015 года ее главная цель – повышение доступности онкологической помощи, раннее выявление заболеваний и снижение смертности от новообразований. Почти 1000 оренбуржцев прошли предварительные собеседования на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня в Оренбургской области площадки ярмарки посетили 10 тысяч человек. Соискателю было представлено 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди редких специальностей, востребованных на ярмарке, егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер. Ряд соискателей получил предложение о трудоустройстве уже в ходе предварительных собеседований, напомнив, в прошлом году по итогам регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства на предприятия региона были трудоустроены более 3000 человек. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. «Планета FM» – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
3: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 7 июля. С вами Анастасия Десятых. Астрологи обещают сегодня ясность и уверенность. Все встанет на свои места, если не торопиться. Подробности далее. Овны, проявите инициативу в том, что давно откладывали. Сегодня у вас хватит напора, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Но следите за тоном. Резкость может испортить даже самую хорошую идею. Тельцы, финансовая тема потребует внимания. Перепроверьте траты и отложите крупные покупки, если нет стопроцентной уверенности. Зато вложения в комфорт дома принесут долгосрочную пользу. Близнецы. Новые знакомства и разговоры могут открыть неожиданные перспективы. Постарайтесь не обещать больше, чем можете выполнить. Репутация сейчас важнее сиюминутного впечатления. Раки. Домашние дела помогут привести в порядок не только пространство, но и мысли. Небольшой ритуал уюта, переставить пару вещей, заварить любимый чай даст ощущение контроля над ситуацией. Львы. Творческий импульс стоит направить в конкретное русло. Набросайте черновик, сделайте первые шаги, но не стремитесь сразу к идеалу. Прогресс важнее совершенства. Девы. Избегайте спешки. Каждое решение лучше принимать, взвесив все «за» и «против». Даже небольшая пауза перед ответом сбережет вам много сил. Весы. Приятный сюрприз может прийти оттуда, откуда не ждете. Будьте открыты неожиданным предложением. В спорах лучше взять паузу. Через несколько часов эмоции улягутся. Скорпионы. День поможет распутать старые узлы. То, что казалось запутанным, начнет проясняться. Доверяйте фактам, а не догадкам. Они сейчас надежнее. Стрельцы. Обучение и новые знания легко усваиваются, поэтому короткий курс, статья или лекция принесут ощутимую пользу. Козероги. Свежий взгляд со стороны поможет увидеть новые возможности. Не стесняйтесь обсуждать идеи с тем, кому доверяете. Водолей. Перемены могут казаться пугающими, но на деле они ведут к лучшему. Дайте себе время привыкнуть к новому, не требуя мгновенных результатов. Рыбы. Эмоциональное облегчение придет постепенно. Не пытайтесь форсировать просветление, просто позвольте дню идти своим чередом. На этом у меня все. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Париж. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532 252 103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
3: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53 42 35.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1. Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. Губернатор Евгений Солнцев начал рабочую неделю со встречи с талантливой молодежью, выпускниками 2026 года, набравшими максимальные баллы на едином госэкзамене. Среди них медалисты, победители олимпиад и конкурсов. Ребята рассказали о своих планах. Большинство выбрали информационные технологии и инженерное дело, кто-то журналистику и медицину. Губернатор поделился своим опытом, почему решил стать строителем, и отметил, что полученное образование помогает ему в руководстве региона. Субботний онкодесант продолжает свою работу. В минувшие выходные бригада Оренбургского областного онкодиспансера провела выездной прием жителей Солилецкого муниципального округа. Осмотрено и проконсультировано 62 пациента, более 10 из них направлены в диспансер для дальнейшего дообследования. С начала сезона субботний онкодесант посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский, Тюльганский, Курманаевский районы и Солилецкий городской округ. Охват составил 486 пациентов. Профилактическая акция проводится. С 2015 года ее главная цель – повышение доступности онкологической помощи, раннее выявление заболеваний и снижение смертности от новообразований. Почти 1000 оренбуржцев прошли предварительные собеседования на федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства. 26 июня в Оренбургской области площадки ярмарки посетили 10 тысяч человек. Соискателю было представлено 6 тысяч свободных рабочих мест на 500 предприятиях и в организациях региона. Среди редких специальностей, востребованных на ярмарке, егерь, специалист по работе с семьей, эпизоотолог и горный мастер. Ряд соискателей получил предложение о трудоустройстве уже в ходе предварительных собеседований, напомнив, в прошлом году по итогам регионального и федерального этапов Всероссийской ярмарки трудоустройства на предприятия региона были трудоустроены более 3000 человек. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Звучит Оренбург. Планета ФМ. Так звучит Оренбургье.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 28, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 33 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
1: Зачем разрываться? Пора определяться.
3: Дом в Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что? Опять шопинг?
4: Хочу много одежды! Сразу!
5: Тогда в город Локомотивов! Кондукторский 2! Город Локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
6: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
7: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.

0: навигации, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: остановиться, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

дна, взявшая душу, лишившая ясна. Я все разменяю, шагая по краю, ведь без нее мой мир теряет она.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 7 июля. С вами Анастасия Десятых. Астрологи обещают сегодня ясность и уверенность. Все встанет на свои места, если не торопиться. Подробности далее. Овны, проявите инициативу в том, что давно откладывали. Сегодня у вас хватит напора, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Но следите за тоном. Резкость может испортить даже самую хорошую идею. Тельцы. Финансовая тема потребует внимания. Перепроверьте траты и отложите крупные покупки, если нет стопроцентной уверенности. Зато вложения в комфорт дома принесут долгосрочную пользу. Близнецы. Новые знакомства и разговоры могут открыть неожиданные перспективы. Постарайтесь не обещать больше, чем можете выполнить. Репутация сейчас важнее сиюминутного впечатления. Раки. Домашние дела помогут привести в порядок не только пространство, но и мысли. Небольшой ритуал уюта, переставить пару вещей, заварить любимый чай даст ощущение контроля над ситуацией. Львы. Творческий импульс стоит направить в конкретное русло. Набросайте черновик, сделайте первые шаги, но не стремитесь сразу к идеалу. Прогресс важнее совершенства. Девы. Избегайте спешки. Каждое решение лучше принимать, взвесив все «за» и «против». Даже небольшая пауза перед ответом сбережет вам много сил. Весы. Приятный сюрприз может прийти оттуда, откуда не ждете. Будьте открыты неожиданным предложением. В спорах лучше взять паузу. Через несколько часов эмоции улягутся. Скорпионы. День поможет распутать старые узлы. То, что казалось запутанным, начнет проясняться. Доверяйте фактам, а не догадкам. Они сейчас надежнее. Стрельцы. Обучение и новые знания легко усваиваются, поэтому короткий курс, статья или лекция принесут ощутимую пользу. Козероги. Свежий взгляд со стороны поможет увидеть новые возможности. Не стесняйтесь обсуждать идеи с тем, кому доверяете. Водолеи. Перемены могут казаться пугающими, но на деле они ведут к лучшему. Дайте себе время привыкнуть к новому, не требуя мгновенных результатов. Рыбы. Эмоциональное облегчение придет постепенно. Не пытайтесь форсировать просветление, просто позвольте дню идти своим чередом. На этом у меня все. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До встречи!
0: Планета FM.

Планета FM. Идеальное сочетание. Планета FM. Ничего лишнего.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: Ну, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920 120 920 120.
4: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61. На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Планета FM. Больше, чем музыка.
1: Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушай молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: в Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Оренбургская область впервые принимает у себя масштабный фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране». В этом году он приурочен к году единства народов России. Сегодня делегация фестиваля посетит Солилецкий округ. Для семей 16 регионов России будет организована экскурсия к соленому озеру «Развал». В парке имени Персиянова пройдет концертная программа в рамках Всероссийского фестиваля. В Оренбурге продолжается сенокос. На 6 июля аграрии заготовили почти 27 тысяч тонн сена или 13% от плана. Самые большие объемы в Новосергиевском, Акбулакском, Грачевском, Октябрьском, Сакмарском районах и Солилецком округе. Сенажа заготовлено 54% от плана. Больше всего на сегодня сенажа заложили Северный и Илекский районы. В прокуратуре Илекского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства. Ему инкриминирована организация незаконной миграции. По версии следствия, обвиняемый в нарушении миграционного законодательства организовал незаконное пребывание на территории Российской Федерации 4 иностранцев, которым предоставил помещение для временного проживания и нелегально трудоустроил в крестьянско-фермерское хозяйство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура региона. В Саракташе прошли финальные соревнования по гандболу сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В турнире участвовали 20 команд. Оренбургский район представила команда под руководством тренера Анатолия Змерзлюка. Спортсмены дошли до финала, где встретились с хозяевами соревнований сборной Саракташского района и одержали победу. Отметим, что финал «Золотого колоса» все ближе. Церемония открытия 22-х сельских спортивных игр состоится уже завтра, 8 июля, в поселке Домбаровский. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 28, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 33 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
7: Хочу, хочу, хочу!
8: Что? Опять шопинг?
7: Хочу много одежды. Сразу!
8: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое!
9: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
10: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
12: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
13: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте! Вы слушаете гороскоп на 7 июля. С вами Анастасия Десятых. Астрологи обещают сегодня ясность и уверенность. Все встанет на свои места, если не торопиться. Подробности далее. Овны, проявите инициативу в том, что давно откладывали. Сегодня у вас хватит напора, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Но следите за тоном. Резкость может испортить даже самую хорошую идею. Тельцы, финансовая тема потребует внимания. Перепроверьте траты и отложите крупные покупки, если нет стопроцентной уверенности. Зато вложения в комфорт дома принесут долгосрочную пользу. Близнецы. Новые знакомства и разговоры могут открыть неожиданные перспективы. Постарайтесь не обещать больше, чем можете выполнить. Репутация сейчас важнее сиюминутного впечатления. Раки. Домашние дела помогут привести в порядок не только пространство, но и мысли. Небольшой ритуал уюта, переставить пару вещей, заварить любимый чай даст ощущение контроля над ситуацией. Львы. Творческий импульс стоит направить в конкретное русло. Набросайте черновик, сделайте первые шаги, но не стремитесь сразу к идеалу. Прогресс важнее совершенства. Девы. Избегайте спешки. Каждое решение лучше принимать, взвесив все «за» и «против». Даже небольшая пауза перед ответом сбережет вам много сил. Весы. Приятный сюрприз может прийти оттуда, откуда не ждете. Будьте открыты неожиданным предложением. В спорах лучше взять паузу. Через несколько часов эмоции улягутся. Скорпионы. День поможет распутать старые узлы. То, что казалось запутанным, начнет проясняться. Доверяйте фактам, а не догадкам. Они сейчас надежнее. Стрельцы. Обучение и новые знания легко усваиваются, поэтому короткий курс, статья или лекция принесут ощутимую пользу. Козероги. Свежий взгляд со стороны поможет увидеть новые возможности. Не стесняйтесь обсуждать идеи с тем, кому доверяете. Водолей. Перемены могут казаться пугающими, но на деле они ведут к лучшему. Дайте себе время привыкнуть к новому, не требуя мгновенных результатов. Рыбы. Эмоциональное облегчение придет постепенно. Не пытайтесь форсировать просветление, просто позвольте дню идти своим чередом. На этом у меня все. Пусть звезды будут к вам благосклонны. До встречи!
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
5: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
6: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции, МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье 10.00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Сегодня 7 июля, последний день для выдвижения на выборах депутатов Законодательного собрания Оренбургской области 8-го созыва. О своем участии в выборах заявили 8 политических партий: «Единая Россия», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров», «Родина» и «Справедливая Россия», сообщает избирком Оренбургской области. Накануне в Оренбурге на проспекте Победы легковой автомобиль сбил 75-летнего пешехода. Водитель «Лады Калины» с прицепом двигался со стороны улицы Полигонной в сторону Орской улицы и сбил пенсионера, переходившего дорогу в неустановленном месте. После столкновения прицеп опрокинулся, пешеход госпитализирован с травмами. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает региональное УМВД. В руководстве полиции Оренбуржья новое назначение. Пост заместителя начальника регионального УМВД, начальника полиции, занял полковник Денис Печенкин. Ранее он служил в уголовном розыске, пройдя путь от оперуполномоченного до руководящих должностей. Печенкин сменил Руслана Магомедова, который перешел на работу в администрацию Оренбурга. Сегодня футболисты Оренбурга на предсезонных сборах в Москве сыграют против столичного «Динамо», а 11 июля против ЦСКА. Напомним, ранее в Казани Оренбург провел две контрольных встречи, уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 0-1 и обыграл казанский «Рубин» со счетом 2-1. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 28, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 33 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

Планета FM. Когда хочется подпевать. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: звучит Оренбург. Планета FM. Так звучит Оренбург.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

0: в Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге на Нежинском шоссе стартовал ремонт. Работы развернулись на участке от улицы Газпромовской до улицы Росташинской. Старт ремонту был дан вечером 6 июля. Работы продолжились в ночь на 7 июля, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. На объект вышла спецтехника. На участке установлены предупреждающие знаки и ограждения. На этой неделе завершат фрезерование изношенного покрытия. На следующей планируется приступить к укладке нового асфальта, сообщает мэрия Оренбурга. В Октябрьском районе открыто движение на участке дороги Каменка-Шестимирский-Российский. С 9:30 утра 7 июля отменено прекращение движения на 100-метровом участке дороги. Ограничение снято в связи с завершением прохождения дождевых вод. Сегодня начинается прием документов для регистрации списков кандидатов на выборах в законодательное собрание области. В период с 7 по 17 июля избирательные объединения, выдвинувшие списки кандидатов по единому избирательному округу, а также кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам, должны представить в избирательной комиссии документы для регистрации на выборах. Среди этих документов подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения кандидатов. Регистрация списка кандидатов, кандидата означает то, что наименование и эмблему политической партии и фамилию кандидата избиратель увидит в бюллетенях для голосования. В течение 10 дней со дня представления документов избирательные комиссии принимают решение о регистрации либо отказе в регистрации. Если в этот период документы для регистрации не поступят в избирательную комиссию, принимается решение об утрате статуса кандидата, сообщает избирком Оренбургской области. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 27 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 28, в Орске возможен небольшой дождь и плюс 33 градуса. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Пятница, производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
1: Планета ФМ – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета ФМ Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72 33 86.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Планета FM. Реклама.
1: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Екатеринбурге на главной промышленной выставке страны «Иннопром» Оренбургский союз промышленников и предпринимателей представляет промышленно-инновационный потенциал Оренбургской области. На консолидированном стенде экспозиции ведущих предприятий региона «Уральская сталь», «Русникель», «Гайский завод обработки цветных металлов», «Гайская медь». В выставке участвуют более 850 организаций. Свои экспозиции представили Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, а также компании из Вьетнама, Индии и Китая. Страна-партнер выставки – Республика Индонезия. Главная тема «Иннопрома» – индустрия 360, производство без границ. Акцент на формировании инновационных и человекоориентированных производственных систем, автоматизация, искусственный интеллект и цифровые платформы. С 1 сентября 2026 года первоклассникам отменят домашние задания. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на письмо Министерства просвещения, в первом классе обучение будет проводиться без домашних заданий. Ранее рекомендации допускали выполнение уроков на дому до 1 часа в день. Теперь эта позиция исключена, передает ОРТ. Житель Солилецкого округа обвиняется в нетрезвом вождении электровелосипеда. В прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Установлено, что в июне 2026 года житель поселка Шахтный, имея непогашенную судимость за управление транспортом в состоянии опьянения, сел за руль электровелосипеда в нетрезвом виде и ехал по автодороге Казань-Оренбург-Акбулак до момента задержания сотрудниками ГАИ. Мощность транспортного средства составила 500 ватт, оно классифицируется как мопед. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, транспорт изъят. В судебном заседании решится вопрос о его конфискации, сообщает прокуратура Оренбургской области. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.

Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: А у вас есть шины?
4: Чтобы подешевле.
3: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
6: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
7: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

Новый борт.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.

0: увидишь. Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
4: А если не подберем размеры?
3: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
4: Монтажников 3А.
3: Телефон 920-120. 920-120.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области определена численность избирателей на 1 июля 2026 года. По данным государственной автоматизированной системы «Выборы», на середину года число граждан, обладающих активным избирательным правом в регионе, составляет 1 501 149 человек. Наибольшее число избирателей проживает в Оренбурге, более 438 тысяч. Ближайшие выборы, в которых оренбуржцам предстоит принять участие, пройдут 18, 19, 20 сентября. Одновременно состоятся выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания области. В ряде муниципальных образований также будут избраны депутаты местных советов и главы сельских поселений. Территория опережающего развития Ясные увеличилось число резидентов. Экспертный совет регионального Минэка принял в число резидентов территории опережающего развития Ясные компанию «Кераминос». Компания планирует организовать добычу каолина сырца на Киимбаевском месторождении. Общая стоимость инвестпроекта свыше 70 миллионов рублей. Начало реализации запланировано на этот год, ввод в эксплуатацию в 2027. Создание предприятия позволит обеспечить занятость 28 человек. В Ясном плановые показатели по инвестиции и созданию рабочих мест уже перевыполнены в два раза, сообщает правительство региона. Фестиваль «Искусство есть» в Новотроицке объединит гастрономию и творчество. 17 и 18 июля событие превратит городской парк в единое арт-пространство. Оно объединит высокую кухню от ведущих шеф-поваров региона и страны, показы кинофильмов на открытом воздухе, выступления музыкантов и мастер-классы ремесленников, чтобы показать, создание еды – это настоящее искусство. На главной сцене выступят музыкальные коллективы, а вечером 17 июля хедлайнер фестиваля группа «Белый орел». Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM 87.9 FM. Просто танцуй. Планета FM в ритм.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома.

0: идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге, 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
1: Мама, а мы ничего не забыли?
2: Кажется, ничего.
1: А зрение проверить?
3: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Хочу, хочу, хочу!
5: Что? Опять шопинг?
4: Хочу много одежды! Сразу!
5: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
10: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38. В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93-59-88.
11: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: Мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой. Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
10: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 23 01 61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены итоги третьего сезона конкурса первичных отделений движения первых. 56 команд стали победителями в номинации «Лига возможностей», а общий призовой фонд составил более 12 миллионов рублей. Всего по России определены 2000 команд-победителей, которые получат премии от 200 тысяч до 1 миллиона рублей. В Оренбурге особого внимания заслуживает результат Саракташского района. Здесь сразу 7 первичных отделений признаны победителями. Абсолютным лидером среди школ Оренбурге стала средняя школа села Донецкая Переволоцкого района. Ее первичное отделение вошло в число лучших по стране и получит премию в 500 тысяч рублей. Оренбургскую область на финальном этапе всероссийской игры «Семейная зорница» представит семья Байбузовых. Победителями регионального этапа стали Руслан и Динара Байбузовы. Профессиональные педагоги, к игре они подошли основательно. Вместе с дочерьми Иланой и Лианой не только тренировались физически, но и выучили азбуку Морзе наизусть. На всех этапах, от творческой визитной карточки до напряженной лазер-таг-битвы, семья работала как единое целое. Байбузовы представят регион на всероссийском финале, который пройдет в Волгограде. Игра «Семейная зорница» проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В Саракташском районе привели в порядок родник Каратьелга. Источник находится на маршруте 7 вершин Степного Урала и теперь может служить удобной остановкой для пеших групп. Открытие родника дало старт походу. По маршруту группа активистов прошла 90 километров за 4 дня и совершила восхождение на все 7 вершин. Те, кто проходит маршрут полностью, получают звание Степного Волка. В этот раз его удостоились 7 человек, передает ОРТ. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Columbia Pictures не представляет, как европейские окна сверкают. В честь дня рождения цены снижают.
2: А подарки вручают.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
4: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Ты думал, все понарошку.

Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: Планета FM. Реклама.
1: Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В селе Южный Урал Оренбургского района начинается строительство промышленного технопарка обратного инжиниринга «Победа». Уже подписано 5 соглашений с резидентами. Строительство поддержано Минэкономразвития России. Получено федеральное финансирование. Планируется, что технопарк станет площадкой для производства медицинских изделий, промышленных металлоконструкций и пищевого оборудования. По мере привлечения новых резидентов номенклатура товаров будет расширяться. К 2036 году в технопарке планируется создать более 200 рабочих мест на 12 предприятиях-резидентах, которые смогут рассчитывать на льготные условия при использовании инфраструктуры технопарка. Это значимый для нас шаг в развитии региональной экономики и повышении инвестиционной активности, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Оренбургские врачи провели операцию с ICG-навигацией и дополненной реальностью. В областную больницу имени Воинова поступила пациентка с кистой в одну из самых сложных анатомических зон – области перекреста магистральных сосудов и хвоста поджелудочной железы. Для проведения операции специалисты объединили дополнительную реальность и флуоресцентную навигацию. ICG-навигация основана на использовании специального красителя, который подсвечивает сосуды и ткани пациента в инфракрасном спектре. Это позволяет хирургу точно определять локализацию образования. Заранее врачи создали 3D-модель органов, построенную по данным компьютерной томографии. Как подчеркнул заместитель главного врача Дмитрий Демин, цифровизация хирургии – это путь к умной, безопасной медицине. Операция прошла успешно, пациентку уже выписали домой, сообщает Минздрав региона. И сегодня футболисты Оренбурга на предсезонных сборах в Москве сыграют против столичного «Динамо», а 11 июля против ЦСКА. Ранее в Казани Оренбург провел 2 контрольных матча, уступил нижнекамскому «Нефтехимику» 0-1 и обыграл казанский «Рубин» 2-1.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Навсегда в твоем сердечке. Планета FM.

0: Планета FM. Мы помним все.
1: И кто там? Я, NC. Его задача в том, чтобы вам рассказать подробно обо всем.
2: На времени смотрите регламент.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В селе Южный Урал Оренбургского района начинается строительство промышленного технопарка обратного инжиниринга «Победа». Уже подписано 5 соглашений с резидентами. Строительство поддержано Минэкономразвития России, получено федеральное финансирование. Планируется, что технопарк станет площадкой для производства медицинских изделий, промышленных металлоконструкций и пищевого оборудования. По мере привлечения новых резидентов номенклатура товаров будет расширяться. К 2036 году планируется создать более 200 рабочих мест на 12 предприятиях-резидентах, которые смогут рассчитывать на льготные условия при использовании инфраструктуры технопарка. Как отмечает губернатор Евгений Солнцев, это значимый для нас шаг в развитии региональной экономики и повышении инвестиционной активности. В Оренбургской области 13-14 июля пройдет областной день поля. В деловой программе семинары, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям агропромышленного комплекса. Событие состоится на полях учебно-опытного хозяйства Оренбургского государственного аграрного университета. Участники смогут ознакомиться с опытными делянками различных сортов сельхозкультур. Там же разместится выставка новой сельхозтехники, стенды производителей и поставщиков средств защиты растений, минеральных удобрений, комбикорма и многого другого. С начала года экспорт агропромышленного комплекса Оренбуржья вырос до суммы, превышающей 242 миллиона долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Положительная динамика как в объемах, так и в стоимости продукции. При этом растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Сегодня продукция оренбургских производителей востребована более чем в 20 странах мира, включая Китай, Индию, Турцию, Иран, Беларусь, Казахстан и другие государства СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы, сообщает правительство региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.

0: погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
6: А у вас есть шины?
7: Чтобы подешевле.
6: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
8: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
9: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
10: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
11: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8 35 32 25 56 38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня. И все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Так, квартиру купили. А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В селе Южный Урал Оренбургского района начинается строительство промышленного технопарка обратного инжиниринга «Победа». Уже подписано 5 соглашений с резидентами. Строительство поддержано Минэкономразвития России, получено федеральное финансирование. Планируется, что технопарк станет площадкой для производства медицинских изделий, промышленных металлоконструкций и пищевого оборудования. По мере привлечения новых резидентов номенклатура товаров будет расширяться. К 2036 году планируется создать более 200 рабочих мест на 12 предприятиях-резидентах, которые смогут рассчитывать на льготные условия при использовании инфраструктуры технопарка. Как отмечает губернатор Евгений Солнцев, это значимый для нас шаг в развитии региональной экономики и повышении инвестиционной активности. В Оренбургской области 13-14 июля пройдет областной день поля. В деловой программе семинары, круглые столы, мастер-классы по различным направлениям агропромышленного комплекса. Событие состоится на полях учебно-опытного хозяйства Оренбургского государственного аграрного университета. Участники смогут ознакомиться с опытными делянками различных сортов сельхозкультур. Там же разместится выставка новой сельхозтехники, стенды производителей и поставщиков средств защиты растений, минеральных удобрений, комбикорма и многого другого. С начала года экспорт агропромышленного комплекса Оренбуржья вырос до суммы, превышающей 242 миллиона долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Положительная динамика как в объемах, так и в стоимости продукции. При этом растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Сегодня продукция оренбургских производителей востребована более чем в 20 странах мира, включая Китай, Индию, Турцию, Иран, Беларусь, Казахстан и другие государства СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы, сообщает правительство региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. Стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
4: Смотри, четкое зрение, без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 2011-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
2: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
3: В строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8-35-32-23-01-61.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72-33-86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Так, квартиру купили.
6: Угу.
5: А мебель где брать?
6: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
5: Едем!
6: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
7: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
9: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920 120 920 120.
11: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: В строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.
13: Откуда она все знает, что я тебя люблю?

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На Елизаветинском спуске в Оренбурге началось озеленение территории. Сегодня специалисты управления охраны окружающей среды приступили к посадке кустарников. Посадочный материал доставлен из Самарской области. Сейчас его начали распределять по участку. К работам присоединились депутаты Оренбургского горсовета, студенты. 1590 многолетних растений, в том числе спирей, украсят верхнюю набережную Урала. В селе Южный Урал Оренбургского района начинается строительство промышленного технопарка обратного инжиниринга «Победа». Уже подписано 5 соглашений с резидентами, строительство поддержано Минэкономразвития России, получено федеральное финансирование. Планируется, что технопарк станет площадкой для производства медицинских изделий, промышленных металлоконструкций и пищевого оборудования. По мере привлечения новых резидентов номенклатура товаров будет расширяться. К 2036 году планируется создать более 200 рабочих мест на 12 предприятиях-резидентах, которые смогут рассчитывать на льготные условия при использовании инфраструктуры технопарка. Как отмечает губернатор Евгений Солнцев, это значимый для нас шаг в развитии региональной экономики и повышении инвестиционной активности. И в Оренбурге подведены итоги третьего сезона конкурса первичных отделений движения первых. 56 команд из нашего региона стали победителями в номинации «Лига возможностей». Общепризовой фонд превысил 12 миллионов рублей. Всего по России определены 2000 команд-победителей, которые получат премии от 200 тысяч до миллиона рублей. Особого внимания заслуживает результат Саракташского района. Здесь сразу 7 первичных отделений признаны победителями. Абсолютным лидером среди школ региона стала школа села Донецкое Переволоцкого района. Ее первичное отделение вошло в число лучших по стране и получит премию в 500 тысяч рублей, сообщает Министерство образования региона. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
8: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 3532-252-103. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
10: Мама, а мы ничего не забыли?
11: Кажется, ничего.
10: А зрение проверить?
12: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: А у вас есть шины?
14: Чтобы подешевле.
13: Фирменные.
14: На которые шиномонтаж бесплатно.
13: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
15: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
16: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
17: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
16: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
18: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
19: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Ничего лишнего.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
2: Хочу, хочу, хочу!
3: Что? Опять шопинг?
2: Хочу много одежды! Сразу!
3: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
7: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Строительную компанию требуется производитель работ. Телефон 8 35 32 2301 61. Строительную организацию требуется водитель экскаватора-погрузчика. Телефон в Оренбурге 93 59 88.
10: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. На заседании правительства области губернатор Евгений Солнцев доложил о ликвидации последствий июньских ливней. В Бугурусланском районе и Бугуруслане вода отступила от домов. Единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей одобрена 648 жителям. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости на сегодня уже могут получить 273 заявителя. В этой категории размер выплаты варьируется от 78 тысяч до 156 тысяч рублей каждому члену семьи в зависимости от степени утраты, сообщает глава региона. Межведомственные комиссии обследовали более 1000 домов и квартир. Идет санитарная обработка и вакцинация от гепатита А. Евгений Солнцев вручил награды 100 победителям конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». Почетные знаки получили 100 молодых оренбуржцев в 12 номинациях. Среди них «Поступок года», «Служу России», «Творческая молодежь», «Молодые лидеры», «Предприниматели», «Лучшие в сфере здравоохранения», «Образования», «Сельского хозяйства» и другие. 884 выпускника Оренбургской области планируют улучшить результаты ЕГЭ. 8 и 9 июля в регионе пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена. Выпускники текущего года могут пересдать один предмет. Действительным считается только результат второй попытки. Самые популярные предметы для пересдачи – обществознание, информатика, химия, русский язык и профильная математика. Для тех, кто не сдал по уважительным причинам или не получил удовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: the night.
1: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
2: 87.9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Медицинский центр «Елизавета». Современные способы решения проблем с алкоголизмом. 35-32-252-103. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
7: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
9: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920 120 920 120.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Колодезные кольца, бордюры, «Лимарк» 45-99-25.
13: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92-99-52.
14: На завод ЖБИ требуются формовщик, сварщики. Телефон 8-35-32-25-56-38.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Планета FM. Реклама.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
6: Так, квартиру купили.
7: Угу.
6: А мебель где брать?
7: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
6: Едем!
7: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин, здравствуйте. На заседании правительства области губернатор Евгений Солнцев доложил о ликвидации последствий июньских ливней. В Бугурусланском районе и Бугуруслане вода отступила от домов. Единовременная материальная помощь в размере 15 675 рублей одобрена 648 жителям. Финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости на сегодня уже могут получить 273 заявителя. В этой категории размер выплаты варьируется от 78 тысяч до 156 тысяч рублей каждому члену семьи в зависимости от степени утраты, сообщает глава региона. Межведомственные комиссии обследовали более 1000 домов и квартир. Идет санитарная обработка и вакцинация от гепатита А. Евгений Солнцев вручил награды 100 победителям конкурса «Золотая молодежь Оренбуржья». Почетные знаки получили 100 молодых оренбуржцев в 12 номинациях. Среди них «Поступок года», «Служу России», «Творческая молодежь», «Молодые лидеры», «Предприниматели», «Лучшие в сфере здравоохранения», «Образования», «Сельского хозяйства» и другие. 884 выпускника Оренбургской области планируют улучшить результаты ЕГЭ. 8 и 9 июля в регионе пройдут дополнительные дни для пересдачи единого госэкзамена. Выпускники текущего года могут пересдать один предмет. Действительным считается только результат второй попытки. Самые популярные предметы для пересдачи – обществознание, информатика, химия, русский язык и профильная математика. Для тех, кто не сдал по уважительным причинам или не получил удовлетворительный результат по обязательным предметам, предусмотрен дополнительный период с 4 по 25 сентября. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ПРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости.

0: Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье.
1: Выстрелить можно

0: Погода. По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня термометры покажут плюс 28 градусов, возможен небольшой дождь. В Бузулуке и Орске также облачно с прояснениями. В Бузулуке плюс 26, в Орске воздух прогреется до 34 градусов со знаком плюс. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города О.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: сердце.
1: Планета FM. Реклама.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM. Мы помним все. Планета FM.

87,9 FM. Радио города О. Планета FM.

Планета FM. Ничего лишнего. Планета FM.

Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

Планета FM в самом сердце.

0: В Оренбурге час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.
1: А ну

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то

Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. Больше, чем музыка. Мы всегда в твоем сердечке. Планета FM.

Capim.

0: Так обидеть тебя, так обидеть тебя.
1: Ты ко мне придешь, как осенний дождь.

Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Стоит простить тех, кто мелок душой. Их обиды наполнят лужи грязью одной. И свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева. Тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, чтоб помнить.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, но что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной. Чтобы осенью стать в костре горящей листвою.

0: всегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM. Планета FM.

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Так звучит Оренбургские.

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: В Оренбуржье 5 часов утра. Планета FM.
1: Все, что я видела, оно мое.